0: Hasta luego.
1: Metronom. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

0: hello.
1: Metro. No. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.